0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека-авария». На острие атаки.

0: Общаемся, блин!
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: На кондитерской фабрике в городе Ялуторовск в советские времена выпускали знаменитые конфеты «Гулливер».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Серебро». Перепутала.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувинского.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: моя любовь.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Альметьевске находится главный офис компании «Татнефть».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Леонида Агутина и группы «Секрет». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Название «Арзамас» означает «милый» или «родная земля», что в переводе с эрзянского, одного из мордовских языков финно-угорской семьи.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 7». 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Количество пользователей портала госуслуги достигло 120 миллионов человек, а число личных кабинетов юридических лиц индивидуальных предпринимателей превысило 4 миллиона. В день подается более 2 миллионов заявлений, а на получение услуги уходит от минуты до 72 часов. Запись к врачу, оформление пушкинской карты, подача заявления в ВУЗ и десятки других полезных услуг доступны на портале. Уходит целая эпоха. Александр Овечкин заявил, что этот сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Также клуб россиянина опубликовал прощальное письмо Овечкина. Спортсмен сообщил, что этим летом вместе с семьей принял решение сделать сезон последним. Он отметил, что любит хоккей, но считает это решение правильным. В Москве одновременно строят станции на 6 линиях метро. Об этом сообщили в столичной мэрии. Сейчас возводится более 20 станций. А до 2035-го в Москве и Подмосковье планируется построить еще около 35 станций метро. И 12 из них будут расположены именно в области. В России назвали самых обсуждаемых артистов. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки». А я не

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Турпоток из России в Египет вырос на 23%. Поток из России в Египет вырос на 23% за 9 месяцев этого года. Об этом сообщил министр туризма и древности Египта Шериф Фатхи. Россияне сохраняют первое место среди иностранных туристов, которые приезжают в Египет. В 2025

0: обсуждаемыми российскими артистами в соцмедиа. Исследование сервиса Кион охватывало период с 24 марта по 24 сентября и было основано на анализе русскоязычных сообщений в интернете. Также в топ-3 у мужчин вошел Ваня Дмитриенко, а среди девушек лидируют также Зиверт и Клава Кока. В России нашли способ сделать аккумуляторы более емкими. Исследование калининградских физиков поможет создать более мощные долговечные литий-ионные аккумуляторы. В батареях для электромобилей и смартфонов используют графит, недорогой углеродный материал. А наши специалисты предлагают использовать неупорядоченный углерод. Дефекты и пустоты в его структуре помогут повысить емкость АКБ. Женская волейбольная сборная России выступит на чемпионате мира. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте. Эко 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Рязань с открытием филиала Национального центра «Россия». Президент подчеркнул, Рязанская область обладает богатой историей, уникальными памятниками архитектуры и искусства. Также Путин отметил, что на выставке представлены современные достижения региона в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, экологии и туризма. Российская марка «Эволют» заявила о рекордных продажах гибридов и электрокаров. Отечественный бренд, который выпускает автомобили на заводе в Липецкой области, по итогам сентября сохранил первое место на российском рынке среди моделей на новых источниках энергии. В сентябре «Эволют» реализовал 2322 автомобиля. Это на четверть больше, чем в августе. Основной объем по-прежнему обеспечивает модель «Эволют iSpace». Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской Федерации волейбола. Спортивное мероприятие, кстати, примут США и Канада. Уточняется, что путевку на турнир наша команда получила благодаря позиции в мировом рейтинге. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и «Натали». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Илин и группа Дюна.
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобой связано.
2: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Мало кто знает, что эта трогательная и милая композиция появилась благодаря особенным детям. В 2015 году певица Ёлка радует россиян своим новым согревающим хитом. Композиция «Грею счастье» влетает в эфиры радиостанций, покоряет их чарты и просто влюбляет в себя очень многих наших людей. Интересно, что музыку и слова нового трека написал автор хита «Прованс» Егор Солодовников. Певица вспоминала, что за несколько месяцев до этого она посмотрела фильм «Антон тут рядом». Данная лента затрагивает тему аутизма. Ёлка была очень тронута картиной и отправила ее Солодовникову с просьбой написать трогательную песню.
1: Это будет очень теплый день, и ты не забывай, что я с тобой.
2: Егор справился, и получилась невероятно светлая композиция. Ёлка потом вспоминала, что с первых строчек текста поняла – это ее песня. Отмечу, что позже оптимизма и яркости музыкальному произведению добавил и замечательный клип. Сама певица предстает в ролике с помадой удивительных расцветок и шарообразной прической. Под стать сюрреалистичным образом, который ее окружили. В общем, вам точно стоит увидеть это. Ну или же пересмотреть. А пока же, уважаемые слушатели, самое время спеть.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
2: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
3: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 103,2.

0: у родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер один». Год 1991.
1: А студио «Белая река».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. С какой стороны от мужчины должна идти женщина? Уверен, почти все запомнили правило, что, например, женщине нужно помогать с надеванием и снятием верхней одежды или придерживать для нее дверь. Но не все помнят, с какой именно стороны от мужчины должна идти женщина, справа или слева. Так ранее мужчина шел справа от женщины, так как в средневековой Европе рыцари носили меч или шпагу на левом боку. Правая же должна была оставаться свободной для боя или рукопожатия. Но сегодня правило адаптировалось к современным реалиям. Например, если вдруг путь ведет мимо оживленной дороги или шоссе, мужчина должен идти ближе к проезжей части, независимо от того, с какой именно стороны от женщины он окажется. Правила этикета трактуются довольно просто. Мужчина рыцарь, а женщина леди. Таким образом, в толпе или на незнакомой дороге мужчина должен идти чуть спереди, чтобы прокладывать путь. Но стоит быть внимательным, чтобы ваша спутница не шла далеко позади. А, например, на лестнице мужчине следует идти на ступеньку ниже при подъеме и на ступеньку или несколько ниже при спуске. Так вы сможете среагировать, если ваша любимая вдруг оступится.
0: Очень полезная передача.
2: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. «5 минут от твоего дома».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: вкуснейшего десерта с очень красивым названием является итальянский регион Пьемонт. Уверен, ценители прекрасного и сладкоежки догадались, что сейчас я расскажу вам про панна-котту. Это североитальянский десерт из сливок, сахара, желатина и ванили. Дословно перевод лакомства с итальянского звучит как «вареные сливки». Но это все же скорее сливочный пудинг или просто сливочное желе с добавлением разных ингредиентов. Панна-котта подается небольшими порциями с вареньем или джемом и кусочками фруктов или ягодами. Не забудем и про шоколадный или карамельный соус. Известен десерт с 18 века. Кулинарные эксперты уверены, что панна-котта – это дальняя родственница пудинга. Интересно знать, несколько аналогичных версий данного блюда можно найти в Греции, Франции и даже Финляндии. А, например, баварский крем из молока и сливок с добавлением желатина по рецепту, ну, очень похож на панна-котту.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
2: Согласно легенде, первым названием города Выборг стало славянское имя Выбор.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Босс KFC. Очередное обидное сленговое прозвище, которое придумала молодежь. Итак, сленговое выражение «босс KFC» – это вовсе не реклама ресторана быстрого питания. Хотя правильнее было бы сейчас говорить «босс Ростекс». И да, это достаточно обидная фраза из молодежной речи. Термин часто используют по отношению к людям с лишним весом. Ирония строится на том, что человек якобы ест много фастфуда. Кстати, популярное выражение стало совсем недавно, в 2024-м. Конкретно ресторан быстрого питания тут вообще ни при чем. Он выступает как обобщающий пример заведения с едой, очень вредной и популярной среди людей с переизбытком массы тела. Синонимы этого выражения в литературном русском – толстяк, обжора, проглот и любые другие, которые можно применить к человеку с пышными формами или отличным аппетитом. Сейчас понятие в основном живет в интернете. Так пишут хейтеры в комментариях под фотографиями тучных людей.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Крысы атакуют!
3: Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: Город Волоколамск старше Москвы на 12 лет.
5: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 102,3.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Город Чебоксары – один из самых зеленых в стране. В нем целых 70 квадратных километров лесных насаждений.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобой связано.
2: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Мало кто знает, что эта трогательная и милая композиция появилась благодаря особенным детям. В 2015 году певица «Елка» радует россиян своим новым согревающим хитом. Композиция «Грею счастье» влетает в эфиры радиостанций, покоряет их чарты и просто влюбляет в себя очень многих наших людей. Интересно, что музыку и слова нового трека написал автор хита «Прованс» Егор Солодовников. Певица вспоминала, что за несколько месяцев до этого она посмотрела фильм «Антон тут рядом». Данная лента затрагивает тему аутизма. Елка была очень тронута картиной и отправила ее Солодовникову с просьбой написать трогательную песню.
1: Это будет очень теплый день, и ты не забывай, что я с тобой.
2: И Егор справился, и получилась невероятно светлая композиция. Елка потом вспоминала, что с первых строчек текста поняла – это ее песня. Отмечу, что позже оптимизма и яркости музыкальному произведению добавил и замечательный клип. Сама певица предстает в ролике с помадой удивительных расцветок и шарообразной прической. Под стать сюрреалистичным образом, который ее окружили. В общем, вам точно стоит увидеть это, ну или же пересмотреть. А пока же, уважаемые слушатели, самое время спеть.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,5.

0: у родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Лель.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Диана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. С какой стороны от мужчины должна идти женщина? Уверен, почти все запомнили правило, что, например, женщине нужно помогать с надеванием и снятием верхней одежды или придерживать для нее дверь. Но не все помнят, с какой именно стороны от мужчины должна идти женщина – справа или слева. Так ранее мужчина шел справа от женщины, так как в средневековой Европе рыцари носили меч или шпагу на левом боку. Правая же должна была оставаться свободной для боя или рукопожатия. Но сегодня правило адаптировалось к современным реалиям. Например, если вдруг путь ведет мимо оживленной дороги или шоссе, мужчина должен идти ближе к проезжей части, независимо от того, с какой именно стороны от женщины он окажется. Правила этикета трактуются довольно просто. Мужчина – рыцарь, а женщина – леди. Таким образом, в толпе или на незнакомой дороге мужчина должен идти чуть спереди, чтобы прокладывать путь. Но стоит быть внимательным, чтобы ваша спутница не шла далеко позади. А, например, на лестнице мужчине следует идти на ступеньку ниже при подъеме и на ступеньку или несколько ниже при спуске. Так вы сможете среагировать, если ваша любимая вдруг оступится.
0: Очень полезная передача. Реклама. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Крысы атакуют!
2: Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство!
3: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека-авария». На острие атаки.

0: Ошибся, блин.
1: Радио «Родных дорог» представляет.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Родиной этого вкуснейшего десерта с очень красивым названием является итальянский регион Пьемонт. Уверен, ценители прекрасного и сладкоежки догадались, что сейчас я расскажу вам про панна-котту. Это североитальянский десерт из сливок, сахара, желатина и ванили. Дословно перевод лакомства с итальянского звучит как «вареные сливки». Но это все же скорее сливочный пудинг или просто сливочное желе с добавлением разных ингредиентов. Панна-котта подается небольшими порциями с вареньем или джемом и кусочками фруктов или ягодами. Не забудем и про шоколадный или карамельный соус. Известен десерт с 18 века. Кулинарные эксперты уверены, что панна-котта – это дальняя родственница пудинга. Интересно знать, несколько аналогичных версий данного блюда можно найти в Греции, Франции и даже Финляндии. А, например, баварский крем из молока и сливок с добавлением желатина по рецепту, ну, очень похож на панна-котту.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Надымский газопроводный узел назван американскими дипломатами самым критически важным газовым сооружением в мире.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5

0: не скучаю.
1: Я соскучилась,
0: любимый.
2: Давай же.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой был. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувинского.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Пуз KFC. Очередное обидное сленговое прозвище, которое придумала молодежь. Итак, сленговое выражение «босс KFC» – это вовсе не реклама ресторана быстрого питания. Хотя правильнее было бы сейчас говорить «босс Ростекс». И да, это достаточно обидная фраза из молодежной речи. Термин часто используют по отношению к людям с лишним весом. Ирония строится на том, что человек якобы ест много фастфуда. Кстати, популярное выражение стало совсем недавно, в 2024-м. Конкретно ресторан быстрого питания тут вообще ни при чем. Он выступает как обобщающий пример заведения с едой, очень вредной и популярной среди людей с переизбытком массы тела. Синонимы этого выражения в литературном русском – толстяк, обжора, проглот и любые другие, которые можно применить к человеку с пышными формами или отличным аппетитом.

0: Положено в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Моя Мишель. Зима в сердце.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицировано и запатентовано.
1: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
2: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: и ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перед рукой.
0: Мама, как ты учишь?

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка-луна».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Григория Лепса. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас!
2: Всем привет, это Йока!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Радио «Родных дорог» представляет.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
2: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти два века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Маликова и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Мичуринск – общероссийский центр садоводства.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Попса в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды, музыка, новости, погода, все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувинского.

0: Песня из сборника «Союз 39». 2006 год.
1: Диджей Грув и Алиса Фрейндлих. Погода.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: В городе Дубна установлен самый большой в России деревянный стул.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы «Високосный год». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.